Мишель Жар с музыкальным приветом из далекого 1981 года. Это один из самых динамичных треков ранней электроники. Далее сбавим темп, но, разумеется, не хитовость. В этом нам помогут участники группы Стаса Намина. Они как минимум на подходе на Ретро-ФМ. Ожидаем столицы 3 часа 20 минут.

money, они же деньги. Как говорится, не главное. Главное их количество. Вообще, наверное, их наличие. Видел историю с просьбой, что срочно нужны деньги. Деньги на ветер. Но у того, у кого их просят, есть деньги только курам на спине. Такая, что ли, юмореска. Ладно, музыкально не скучно. Продолжаем с вами двигаться вперед. А впереди на Ретро-ФМ, Тодд Кутуньо и комбинация. В столице 3 часа 35 минут.

Сегодня, может, и не весь world, весь мир, но некоторые местности, территории, дома, квартиры вполне могут отметить день нелюбимого дивана. 17 августа, официально такой дивный, нет, точнее, диванный праздник. Держу в курсе. Но музыкально прям по курсу на Retro FM, Каома и песня министра-администратора Андрея Миронова. В столице 3 часа, практически 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

далеком 83-м году Art Company познакомили нас с Сюзанной. Эту песню ошибочно считают оригиналом Адриана Челентано. Нет, первым ее записали именно голландцы Art Company. В столице 4 часа, практически 19 минут. Всем доброго утра. Добро пожаловать к нам на Retro FM. Адресуем это мистеру Живаго и команде «Восток». Их самых услышим далее.

Пока мы учкуду, ученые пристально наблюдали за сладкоежками и пришли к выводу, что они чаще избегают риска. В экспериментах сладкоежки чаще выбирали гарантированную награду сейчас вместо возможности получить больше, но позже. Исследователи предполагают, дело может быть в чувствительности к быстрому вознаграждению. Любители сладкого привыкли получать удовольствие здесь и сейчас. Могут переносить такой принцип и на другие ситуации. В принципе, в этом ничего такого страшного, криминального нет. В столице 4 часа 35 практически минут. На Ретро-ФМ приближается Крис Ри.

0: Независимо от цвета глаз, строить глазки понедельнику и получить за это какие-то баблашки, ну, скорее всего, не выйдет. Поэтому так себе затея. Всем доброго утра. В целом, легкого понедельника. Ближайшие минуты, которого услышим Стинга и Блонди на Ретро FM. В столице 4 часа практически 49 минут.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это точно Forever навсегда останется в книге рекордов Гиннесса. Это никому никак не переписать. Это то, что Бонни Тайлер, первая певица из Британии, чей сингл, угадайте, с одной попытки какой, поднялся на вершину американского чарта и немало недель наводил в нем шоу. Был дел, как говорится, в столице уже 20 минут шестого. Ретро FM. Это блестящий Техас на ближайший.

Стоп. Без паники, это всего лишь очередной понедельник, ничего страшного. Но пугать сейчас в целом может тот факт, что всего пара недель лета остается в нашем распоряжении. Как же быстро, конечно, летит время. Точное столичное 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Пупо Игоря Корнелюка.

0: когда-то давно, но все еще правда. Фотомодель Тина Казин с Retro FM в 97-м году ее затянула в музыку. Сейчас как-то поспокойнее, не спешит нас радовать новыми хитами, но все возможно. Сейчас же на Retro FM впереди Ким Уайлд и Константин Никольский. В столице 5 часов 49 минут.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.

Как кто-то говорил, настоящая леди должна уметь делать из ничего... три вещи уметь делать из ничего: шляпку, салат и трагедию. Да. Ну, в целом, все вместе не делаем трагедию из понедельника. Ну, есть и есть. Наступил и наступил. Всем легкого понедельника. В столице 6 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Криса Нормана и Татьяну Овсиенко.

0: сначала, может быть, и не увидим разницу, но через некоторое время должны ее почувствовать. Уверяют специалисты, о чем речь, рассказывают. Высмотрел в новостях, что апельсиновый сок, всем соком сок, признан самым полезным напитком для человека. 500 миллилитров его в день, и за 2 месяца улучшится работа сосудов, кишечника, в целом общее настроение будет.
1: Во-во-во!
0: Опыт, который в домашних условиях очень даже можно повторить. В столице 6 часов 34 минуты на ретро-ФМ. Майк и Механикс скоро будут склонять нас к еще одной чашечке кофе.

Как только, так сразу обязательно встретимся. А сейчас кому-то пора прощаться, пора уступать место летней смене Юрию Гурьянову. Уже через 11 минут, сразу после Квин и Арабесок, будет больше лета, будет, что ли, больше летних приятностей. Проверяйте это лично. Ну, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что, опять понедельник, что ли? Да что ж такое-то? Ну ладно, ладно, 7 утра в Москве, нормально все. Главное, я считаю, то, что Вадим Ривман подоспел вовремя с новостями. Сейчас будет обо всем рассказывать.
1: Обязательно расскажу, да, Юра. Доброе утро, всем привет. Итак, с 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медицинского осмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Возвращение западного бизнеса на российский рынок возможно только на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Среди возможных форм сотрудничества он выделил создание совместных предприятий с передачей технологий. Он подчеркнул, что прежняя модель, когда зарубежные компании занимались в России в основном отверточной сборкой, больше не подходит. В Совете Федерации предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы. Сенатор Игорь Мурок отметил, что в этом году некоторые университеты, в том числе и крупные столичные вузы, отдали большинство бюджетных мест олимпиадникам. Для тех, кто поступал только по результатам ЕГЭ, осталось совсем мало мест или же они полностью закончились. Для решения проблемы сенатор предложил дать вузам больше свободы в распределении бюджетных мест среди разных категорий, но с учетом все-таки рекомендаций Министерства науки и высшего образования, а также потребностей экономики в кадрах по определенным направлениям. Ну и последнее. В Бельгии строители ремонтировали подвал пивоварни и нашли там сундук с золотыми слитками на сумму почти 9 миллионов евро. Рабочие немедленно сообщили о находке заказчику, а это благотворительная организация, а также вызвали полицию, после чего клад был перевезен в хранилище правительства Бельгии. Сейчас полиция выясняет происхождение сокровищ. Пока неизвестно, как они оказались в здании. На многих слитках стоит клеймо середины прошлого века. Ну что, Юра, может быть, нам тоже ремонтом заняться внеочередным? Что-нибудь обнаружим?
0: Знаешь, желание обострилось сразу. Меня вот удивляет, как они так быстро подсчитали, что 9 миллионов рабочих какие-то прям молодцы.
1: Да, да, считают отлично. Может быть, ремонтируют неплохо. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро ФМ. Я желаю всем доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро ФМ с новым летним утром.

0: С одной стороны, конечно, очень удобно, когда тебе вот так вот подсказывают, что нужно делать. Ну, в смысле, в данном случае, любить. Но, с другой стороны, как будто бы и выбора никакого не остается. Хотя, не знаю, это как посмотреть. Это как, знаете, тоже все мы бессильны перед понедельником, но на самом деле, может быть, не так все и грустно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сейчас, правда, какой-то я грустный голос сделал. Нет, все нормально. Давайте бодримся. 17 августа, понедельник, сейчас разберемся. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться, а интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом сегодня. Овны, в личных отношениях возможны трения, желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями.

0: Тельцы, используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы, сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять других. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать еще более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном. Возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликта там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. И рыбы, у вас сегодня хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит. Будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну, окно открыто, может быть, у кого-то форточка, не знаю, щелочка. У всех свои запросы на этот счет, друзья. Мы к вам, знаете, в любую, это самое, отверстие, или как говорят, как прилично сказать. Не скажешь же дырочка, нет. В общем, в любом случае мы к вам пролезем. Доберемся до вас. Вот, и вы от нас постарайтесь, пожалуйста, не убегать, потому что у нас музыка классная. Уже впереди группа «Секрет», «Ингрид» и много чего классного прозвучит еще здесь, на Red FM, в летней смене. Побуду главным какое-то время. Ну, до 11 по Москве, это точно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро. Просыпаемся.

0: находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Погодите, погодите. Привет. Не выходите. Нам еще долго ехать вместе.
0: Привет.
1: Понедельник, продолжается 17 августа.

0: На календаре Ретро FM музыка вернется. Ну а сейчас кое-что важное. И, конечно, кое-кто важный. Это Вадим Рифан. У него есть новости. Вадим.
1: Обязательно есть. Обязательно рассказываю. Доброе утро всем. Это грядущий 22-й пакет европейских санкций в отношении России станет самым масштабным, начиная с 22-го года. Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия очередного пакета санкций число подсанкционных российских лиц и организаций увеличится сразу на треть. Само санкционное давление планируется начать уже этой осенью. Напомню, 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. Дональд Трамп проведет сегодня совещание с разведкой на фоне ситуации с Ираном. Встреча пройдет в закрытом для журналистов формате. Иран и Штаты на этой неделе обменялись новой порцией хлестких заявлений, касающихся потенциального перемирия и судьбы стратегически важного Ормузского пролива. Дональд Трамп в который раз сообщил, что конфликт в Персидском заливе завершен безоговорочным триумфом Америки, а Ормуз якобы находится под полным контролем американских военных. Иран, конечно, все это опроверг. Пепловый выброс на высоту до 7 километров зафиксирован на вулкане Ключевая Сопка. Как сообщается, высота выброса пепла составила 7 километров. Шлейф пепла протянулся на 10 километров на северо-восток от Камчатского вулкана. Извержение продолжается стремительно. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсмены завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28 секунд. Второе место у сборной Италии, команда Франции стала третьей. Напомню, чемпионат Европы стартовал 31 июля, турнир прошел в Париже. Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. При этом 40% респондентов заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, на который ссылается газета.ру. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следуют музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, а также экономика и финансы, гуманитарные специальности и юриспруденция. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Это Donna Summer в летней смене на Ретро FM. I feel love. Я, кстати, тоже сижу здесь в уютном кресле на Ретро FM в студии и чувствую любовь, что ли, видимо, не знаю. Сейчас, подождите. А, нет, там просто ногу отсидел. Ничего, нормально, все. Сейчас есть время все исправить. Здесь до 11 часов. Буду вам песни классные ставить. Вот из ближайшего. Группа «Мираж», также «Скэтмен Джон» и «Майкл Джексон» не за горами. Да много чего еще, на самом деле, красиво прозвучит в летней смене на Retro FM сегодня, в понедельник.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.

0: господи. Сеанс скороговорения на Ретро-ФМ в летней смене продолжается.
1: Я тоже сейчас за эфиром честно разминался скороговорками. Вот эти вот намели мы, налим или не вловили, меняли вы мне. Ну, все, я сбился. И как и за эфиром тоже. 17 раз примерно пытался, но нет, не получается. Ну, по идее, ведущий должен же как-то четко в эфире и понятно говорить. Ну ладно, но в другой раз, ну как-нибудь. А вы как, кстати, разминаете себе с утра, ну в том числе язык, дикцию, например? Или, как бы, вы знаете, мне нравится оставлять все как есть на самом деле. Ну, чтобы оно само, чтобы постепенно, чтобы ничего не тревожить, все просыпалось, просыпались все нужные части тела и сознания. Вот уверен, что все у нас с вами получится, особенно, когда рядом такая классная музыка. Совсем скоро в летней смене новости, гороскопы и много чего еще хорошего тоже прозвучит.
2: Летний день начинается с летней.

0: на Retro FM.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
16: Ретро-ФМ.
17: Наш сайт – retrofm.ru.
18: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Сколько? Что, 8 уже? 8 утра в Москве, правда. Вадим Ривман тоже рассказывает только правду. Снова пришел. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. 8, значит, рассказываю уже. Итак, в России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партий и кандидатов по одномандатным округам. Процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. В выборах участвуют партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Партия прямой демократии». На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии. Сегодня утром Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Над вершиной наблюдается свечение, а в кратере продолжается фонтанирование лавы. Ключевской высотой почти 5000 метров над уровнем моря считается одним из самых активных вулканов мира. Он расположен примерно в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Уровень Амура у Хабаровска за прошедшие сутки снизился на 2 сантиметра и составил 505 сантиметров. Об этом сообщает Краевое управление МЧС. Вода постепенно отступает, но остается на островных территориях и на дачных участках. В зоне подтопления находится 371 участок на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. 10 августа, напомню, правительство региона сообщило, что уровень Амура в Хабаровске превысил опасную отметку и продолжает расти, поэтому в регионе был введен режим повышенной готовности. В России подсчитали расходы на сборы ребенка в школу. На сборы мальчика придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки 19 тысяч. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч рублей, для девочки в 15 тысяч. Ну и последней обладательницей титула «Мисс Россия» этого года стала Марина Куклачева. Корону победительницы передала обладательница титула «Мисс Россия» прошлого года Екатерина Семенова. Марина Куклачева – актриса, режиссер и хореограф театра кошек Куклачева. В прошлом году она завоевала титул «Мисс Москва». Финал конкурса «Мисс Россия» прошел в Москве. Его главной темой стала «Женщина-галактика». Ну что, Юра, мы в первую очередь поздравляем, наверное, да, Марину Куклачеву с победой.
0: Она молодец, конечно, поздравляем.
1: Как ты думаешь, чем занимается хореограф в театре кошек?
0: Хороший вопрос. Дорогие кошки, спина прямая, макушкой тянемся вверх, слушаем музыку, а не соседа. Улыбаемся, не сутулимся.
1: Хотелось бы с Мариной поговорить на эту тему.
0: Ну,
1: ладно,
0: в целом.
1: Да. Ну, а пока о курсах валют. На сегодня доллар 84.54, евро 97.51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну как если все отдашь, то самому ничего не останется. Нет уж, извините. Евгений Белоусов, девчонка, девчоночка. 8 часов и 12 минут, московское время. Готов, кстати, поделиться кое-чем вот этим.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: С радостью это делаю. 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться. А интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны. В личных отношениях возможны трения. Желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями. Тельцы. Используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы. Сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки. Позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать еще более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном, возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, а у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: дорогие друзья. Кстати, скажите, пожалуйста, а вот где вы сейчас находитесь? Не-не, я понимаю, что это не мое дело, чего вы сразу-то? Это я к тому, что не важна локация ваша. Ретро-ФМ можно слушать где угодно, друзья. Причем теперь еще удобнее. У нас появилось наше новое мобильное приложение Ретро-ФМ. Оно называется Radio Hub. Быстрое, удобное, кнопок никаких лишних нет. Музыка лучше, естественно. Плюс еще подкасты теперь появились. Первой смены, дорогих гостей и программы Ю, например. Кстати, можно скачать подкасты, и вообще, даже если нет интернета, все это потом можно переслушивать. Все там же в приложении. Вот. Меня вы, конечно, не скачаете, но прямого эфира же тоже никто не отменял. Все, летняя смена продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов, и классная музыка скоро совсем вернется прямо к нам сюда, на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: В летней смене группа Accent, Кайли. Что-то там про заднее сиденье поют. И про то, чем на нем можно заняться потенциально. Ну, поспать, например, как вариант. Далее Вадим Ривман исключительно на переднем сиденье, больше того, за рулем новостей. Сейчас все расскажет.
1: Вадим, обо всем утро. По порядку, да, рассказываю. Доброе утро всем. Итак, дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотников над 8 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны России, минувшей ночью дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, а также Курской, Ростовской областями и над Крымом. Еще несколько украинских беспилотников перехватили над акваториями Азовского и Черного морей. Кибермошенники запускают фишинговые сайты, где автомобилистам предлагают получить ваучеры на топливо. Об этом пишет агентство ТАСС. Чтобы создать ощущение легитимности, на веб-страницах размещают фразы «официальная программа» и «правительственная инициатива». Для получения ваучера от пользователей требуют указать номер телефона и данные банковской карты. Как уточнили в пресс-службе, появление первых подобных ресурсов было зафиксировано в июне этого года. Тогда на АЗС наблюдались массовые очереди. В тот месяц мошенники предлагали от 20 до 100 литров бензина или дизеля. Сейчас злоумышленники обещают сразу 5000 литров топлива. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. Этот показатель превышает средний по России в 19 регионах. В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, подобные предложения всегда кажутся выгодными. В них обещают отличный ремонт, приветливого арендодателя, пешую доступность к вузу, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. Общественник предупредил, что иногда у аферистов есть даже офис, куда студент приходит подписывать бумаги и платить, а номер собственника ему дают только после оплаты, чтобы он мог договориться о встрече. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Напиши письмо, вот, собственно, своей рукой, прямо ручечкою. А, и можешь даже не отправлять. Главное, чтобы не забывалось, как оно там пишется. Вот эти письма наши теплые, аналоговые. Кстати, не по поводу писем, но по поводу книг. Тем не менее, вот, несмотря на то, 21 век на календаре. Что у нас там? 26 год. Люди, между прочим, по-прежнему, ну, целых 50 из тех, кто любит читать книги, я имею в виду, вот, 56% книголюбов, книгочитателей, они делают это традиционным способом, не с помощью электронных всяких устройств, а вот прямо, чтобы бумажненько, чтобы с запахом типографским вот этим, чтобы все уютненько и тепло было. Больше половины пока что. Ну, движемся дальше. Под музыку. 8 часов и 37 минут уже московское время. Просыпаемся вместе с летней сменой на Retro FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

Интересно, что песня «Let it be» группы «Beatles» вышла в начале 70-го года. Это случилось примерно за месяц до официального распада легендарной ливерпульской четверки, который произошел в апреле того же года. Но интересно, что одноименный альбом «Let it be» вышел еще позднее, то есть когда группа уже, по сути, не существовала 8 мая 70-го года.

0: года. А, кстати, про группу Beatles я рассказывал в программе You, которая выходит в эфир по субботам в 13 часов по Москве. Ну а все выпуски, которые были, включая и выпуск про группу Beatles, можно послушать, конечно, в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении. Это летняя смена. Продолжаем. Впереди у нас новости и гороскоп, и много чего еще хорошего.
1: Летняя смена с 7 до 11 на RetroFM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Московское время. 9 часов утра, понедельник, 17 августа продолжается. Прямо сейчас Вадим Ривман пришел рассказать о важном. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД России. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Вместе с тем в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления, и она пополняется нерегулярно. Евросоюз предстоящей осенью планирует принять самый масштабный, начиная с 2022 года, пакет санкций в отношении России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что число подсанкционных российских граждан, компаний и организаций может вырасти на треть. Каллас не раскрыла содержание ограничений. Напомню, 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. В сентябре в Москве периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в следующем месяце в столице ожидаются колебания температуры, а также осадки. Он отметил, что характер погоды будет меняться буквально на глазах. Ранее синоптики спрогнозировали россиянам резкие изменения погоды предстоящей осенью, в том числе колебания температуры, сильные дожди и штормы. Наиболее заметные изменения погоды затронут Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Ну и последнее. В Приморском крае произошел необычный инцидент с участием амурского тигра. Хищник украл фотоловушку, принадлежащую немецкому фотографу, который специализируется на съемках дикой природы. Для своих съемок он разместил профессиональную камеру в пещере, месте, которое оказалось достаточно укромным, но зверь сумел обнаружить оборудование даже там. Центр «Амурский тигр» опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент происшествия. Редкий краснокнижный хищник покидает пещеру, крепко держа камеру в зубах, и скрывается вместе с техникой. Дальнейшая судьба фотоловушки остается неизвестной. Ну что, Юра, не понравилось тигру, что за ним подсматривают вот так?
0: Ну да, там если приглядеться на видеозаписи, у тигра погоны подполковника еще виднеются.
1: Оставим это. А я еще о курсах валют на сегодня.
0: Давай.
1: Да. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

С другой стороны, а что бы не улыбаться? Ну, и пусть все вокруг думают, что ты идиот. Мало ли, хочу и улыбаюсь. Так, сейчас с улыбкой буду рассказывать о том, что готовят звезды.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться, а интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны, в личных отношениях возможны трения, желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями. Тельцы, используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы, сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном. Возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Space Symphony. Про музыку, про мелодии вспомнилось, друзья, этим летом. Поездил за рулем по дорогам платным довольно далеко, М1, М12, в сторону Питера, в сторону Казани. Многие знают же, да, что есть там такая разметка музыкальная. Ну, если на нее наехать, как следует, как правило, это правым колесом получается, то звучит мелодия. Там нужно скорость правильно выдерживать, там что-то около 100 или 100+. Вот. Так, два вопроса у меня есть к знатокам. Скажите, а вот там везде только калинка-малинка? Других мелодий не подготовили для нас? Ну и второй вопрос. Вот вы тоже стараетесь не пропустить эти мелодии, когда едете по трассе? Или это я только один такой калинка-меломан на дороге? Ну, думаю, что нет на самом деле. Все мы с вами меломаны, знатные, из ближайшего музыкального. Юрий Антонов, скоро группа «Аква», группа «Абба». Да мало ли еще классных песен прозвучит здесь, в летней смене на «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». С новым летним.

0: Лестница, это, конечно, штука хорошая, даже без перил. В принципе, можно приспособиться. Главное решить, мы по ней спускаемся или поднимаемся. Или на месте стоим. Нет, этот вариант вообще не подходит. Надо двигаться, я считаю, обязательно, исключительно вперед. Двигались мы, значит, двигались, и кого мы тут встретили, вы только посмотрите, вы так послушайте, от Вадим Рибан. Доброе утро, он с
1: новостями. Доброе утро, обязательно с ними. Доброе утро всем. Итак, в России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, которые торгуют запрещенными БАДами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировки подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо же потенциально опасные для потребителей. В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции, сайты интернет торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках. Доходы бюджета от утиль сбора выросли почти в полтора раза, начиная с этого года. Об этом пишут сегодня «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей. Это следует из данных электронного бюджета. По 7,5 месяцев показатель вырос на 40%. Причина – индексация тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом пока удалось собрать только 20% от годового плана. В Минфине ожидают, что основная часть поступлений придется на конец этого года. Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее. В первом полугодии объем рынка достиг 1 триллиона рублей. Это подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. И это на 16% больше, чем было в январе-июне прошлого года, пишут ведомости. За 6 месяцев 2025-го рост составил 37%. Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается в основном за счет повышения цен. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсмены завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты и 28 секунд. Второе место у сборной Италии. Команда Франции стала третьей. Напомню, чемпионат Европы стартовал 31 июля. Турнир прошел в Париже. Бабье лето установится в Москве и области в этом году. Однако оно будет необычным. Об этом рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в сентябре в регионе ожидается несколько волн тепла. При этом они будут сменяться дождями и похолоданиями. Синоптик уточнила, что в начале осени москвичам стоит ждать 2-3 непродолжительные волны тепла, которые будут чередоваться с прохладными днями. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Мама-мия! В летней смене на Ретро-ФМ 9 часов и 35 минут московское время. 17 августа, понедельник. Сегодня про праздники немного. День любимого дивана сегодня. Вы знаете, значит, можно даже и с нелюбимым. Вот, пожалуйста. Диван — это вот, знаете, в любом виде хорош, мне кажется. День рыжих котов с голубыми глазами. Сегодня так вот избирательно. День комиссионного магазина. Международный день ротвейлера отмечается сегодня, 17 августа. Еще есть день проснувшихся... Ну, в смысле, сегодня день проснувшихся улиток. Это что, они все лето спали, получается, до этого момента? Ничего себе. Так, и день баклажана тоже отмечается. О, надо же кабачки обработать, которые лежат и ждут своей очереди. В большом количестве.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: помню, когда давно, особенно еще когда, ну, совсем не знал английского языка, очень интересно слушать всякие разные песни, иностранные, любимые. Всякие строчки в них звучат своеобразно, конечно. Вот эти вот все пинтусиксафейшн и все остальное. Хотя, вот я сейчас говорю, не знал языка. Какого я обманываю? Я его и до сих пор не знаю. До сих пор слышу вот эти вот строчки смешные. Ну, и это же прекрасно с своей стороны. Мы с вами продолжаем вслушиваться, слышать, замечать, в том числе это утро в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, гороскоп и много чего еще хорошего.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: На старт, внимание, школа!

0: Мастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: продолжает. Пришел нам рассказывать новости последние.
1: А как же без них? Доброе утро, привет. Итак, в России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партий и кандидатов по одномандатным округам. Процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. В выборах в результате участвуют партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Партия прямой демократии». Кибермошенники запускают фишинговые сайты, где автомобилистам предлагают получить ваучеры на топливо, об этом сообщает агентство ТАСС. Чтобы создать ощущение легитимности, на веб-страницах размещают фразы типа «официальная программа» или «правительственная инициатива». Для получения ваучера от пользователей требуют указать личные данные, номер телефона, данные банковской карты. Как уточнили в пресс-службе, появление первых подобных ресурсов было зафиксировано в июне этого года. Тогда, напомню, на АЗС наблюдались массовые очереди. На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии. Сегодня утром Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Над вершиной наблюдается свечение, а в кратере продолжается фонтанирование лавы. Ключевской высотой почти 5000 метров считается одним из самых активных вулканов мира. Он расположен примерно в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом же по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. На последнее выбрана самая уродливая в мире собака. Первое место досталось 6-летнему мопсу по кличке Джинни Лу. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». 50-й конкурс внешности собак завершился в Санта-Розе, это США. Джинни Лу победила с 4-й попытки. У собаки всегда высунут язык, и, по словам организаторов, она любит опускать его в чужие миски с едой. Кроме того, Джинни Лу любит забираться на кухонные стулья и кричать на свое отражение в зеркале. Ну, не знаю, Юра, стоит ли поздравлять с победой этого мопса. Но ну, все-таки победа.
2: А деньги-то платят?
1: А вот не знаю. Но да. В любом случае хозяину.
2: И не накрашенная, страшная, накрашенная. Я вот не понимаю, кстати, что пристали к собакам? Я, например, в таких конкурсах вообще могу каждое утро побеждать. Легко. Нет, ну сейчас-то, понятное дело, мы все проснули, все красивые стали.
1: Нас не видят, это чудесно. Но у меня здесь еще курсы валют. На сегодня доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
3: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Нет, ну, с одной стороны, конечно, пусть будет ночь, но когда-нибудь потом. Не сейчас, нам и утро достаточно. Более чем, я бы сказал, оно красивое, музыкально, мелодичное, в том числе благодаря группе «Ласково май» Юрию Шатунову. Конечно, пусть будет ночь здесь, на Ретро FM. Так, у нас продолжается действительно утро, и кое-что важное сейчас пришло время сделать.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, рассказать, конечно, что там и как. 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться. А интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны. В личных отношениях возможны трения. Желания будут вступать в противоречие с обязательствами и ожиданиями. Тельцы. Используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы. Сегодня у вас...

0: У вас может появиться то, что будет радовать вас и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять других. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном, возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, а у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это Майкл Джексон, летнее сменение на Retro FM. Он говорил, что на сцене я чувствую себя в безопасности, когда зажигаются софиты, весь мир уходит на второй план, и я обретаю свободу. Мы с вами, люди, часто обретающие свободу тогда, когда, ну, по-простому, лето на дворе, на самом деле. Прочитал данные одного опроса и, на самом деле, ни капли не удивился. Более половины людей, ну, там разнятся цифры от 46 до 54%, считают, что лето, вот, самое классное время года. Дальше там весна идет следующая. Ай, что-то про осень. Вообще как-то странно, скромно. Хотя, честно, вот для меня осень — это одно из тоже красивейших и любимейших времен года. И зима. Ну, есть такие, кто любит зимнее время года. Ах, ладно, пока с наступающим поздравлять рано. Поэтому давайте наслаждаться летом. Оно у нас, между прочим, еще осталось 2 недели. Августа впереди. А сегодня понедельник, 17 августа. Продолжится под музыку, конечно, Хуанес. Впереди Игорь Николаев и еще один Игорь, фамилия Иванов. И не только Игорь, и много кто еще прозвучит здесь, в эфире Retro FM, уже очень скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.

0: измене человек на букву Х. Значит, хороший. Хуанес, La Camisa Negra. А далее на Ретро-ФМ новости от Вадима Ривана. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотников над 8 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны нашей страны,

И минувшей ночью дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, а также Ростовской областями и над Крымом. Еще несколько украинских беспилотников перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей. Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД России. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если, конечно, там есть такая функция. Вместе с тем в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления, она пополняется нерегулярно. В России подсчитали расходы на сборы ребенка в школу. На сборы мальчика придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочке 19 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчика попадется в 13 тысяч, для девочки в 15. За рюкзак придется выложить примерно 3 тысячи рублей. Обладательницей титула «Мисс Россия» этого года стала Марина Куклачева. Корону победительницы передала обладательница титула «Мисс Россия 2025» Екатерина Семенова. Марина Куклачева – актриса, режиссер и хореограф театра кошек Куклачева. В прошлом году она завоевала титул «Мисс Москва». Финал конкурса «Мисс Россия» прошел в Москве. Его главной темой стала «Женщина-галактика». В сентябре в Москве периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в следующем месяце в столице ожидаются колебания температуры, а также осадки. Он отметил, что характер погоды будет меняться буквально на глазах. Ну а ранее синоптики спрогнозировали россиянам резкие изменения погоды, предстоящую осенью, в том числе колебания температуры, сильные дожди и штормы. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. А с вами остается Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

Алло, алло, Алена, кричу я в трубку телефона, но интернета нет. Что-то такое, да, актуальное. Кстати, друзья, по данным опроса, 59% участников исследования сообщили, что предпочитают решать все свои вопросы, неважно, рабочие или еще какие-то, именно при созвоне по телефону, а не перепиской. То есть, если требуется дистанционное решение, то именно по телефону.

0: телефону. Якобы так можно быстрее договориться и передать всю необходимую информацию в точности, чтобы убедиться еще при этом, что тебя поняли верно. А то, знаете, как бывает, напишешь сообщение, и, ну, человек тебе не отвечает. Вроде как он и не должен, может быть, в каком-то смысле. То есть он тебя услышал, ты видишь прочитанные галочки, но все равно вот ты не понимаешь, он вот все точно понял, что ты хотел ему сказать или нет. Вот не хватает этого живого общения. Так, живое общение, при этом мелодичное, конечно же, продолжится здесь, в эфире Ретро-ФМ, в летней смене. Скоро с нами Атаван, комбинация Белинда Карлайл. Прямо здесь, рядом с вами, на Ретро-ФМ, в понедельник, 17 августа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: D-I-S-C-O. Какая песня? Самая важная часть алфавита для любителей диска, конечно, вот эти вот D-I-S-C-O. Группа «Атаван» в меру крейзи. Но вот так, вы знаете, в хорошем смысле сходить с ума от музыки. И это нормально. Это то, что доктор прописал, друзья. Можно продолжить это делать. И дальше, в понедельник, он от этого будет становиться все легче и легче. Мы уже много раз проверяли. Так, я пойду поскучаю по вам немного. Но вот прям, правда, немного. Потому что завтра обязательно вернусь вместе с летней сменой на Ретро FM. Скоро встречаем Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Если что, пишите на страничках, в группах Ретро FM. На моих тоже страничках можно черкнуть при случае. Все, пока, до завтра.
1: Летняя смена на Ретро FM. Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
4: «Ретро-ФМ» 70-е.
1: «Ретро-ФМ» 80-е.
4: «Ретро-ФМ» 90-е.
1: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо». И вечеринка «Ретро-ФМ».
4: Заходи на наш сайт или запускай на

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Альван и Робин Пауэр, Шура и Сиси Кейч. И, конечно, в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. К 1 сентября родители многодетных и малообеспеченных семей могут получить выплату от региона на подготовку детей к школе. Для этого потребуется подать в установленные сроки заявление и приложить необходимые документы. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он уточнил, что на данный момент единой федеральной выплаты нет, но региональные власти создают собственные меры поддержки.

1 сентября начнут действовать изменения в Трудовом кодексе. Они позволят легализовать фактически существующие переработки и при этом не приведут к ухудшению положения работников. Согласно новым поправкам, федеральный объем сверхурочной работы будет увеличен вдвое и составит 240 часов в год. Одновременно с расширением лимита предусмотрено повышение компенсационных выплат. Надбавки за переработки также будут увеличены. В Госдуме предупредили о провокациях на зарубежных избирательных участках. Их готовят иноагенты и представители экстремистских организаций. Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводят РИА Новости. Задача иноагентов и экстремистов – заявить в западных СМИ о фальсификациях на выборах в России еще до их окончания. На программу «Земский учитель» подано свыше 16,5 тысяч заявок. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Минпросвещения, к началу августа открытыми оставались около 20% рабочих мест. Участникам программы выплачивают 1 миллион рублей при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Для педагогов, которые отправляются на Дальний Восток, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, размер выплаты составляет 2 миллиона. Масштабный кулинарный чемпионат с национальным вкусом в Нальчике провели гастрономический фестиваль. Участники соревновались в приготовлении блюд традиционной кухни Кабардино-Балкарии. Поединок посетили рекордные 32 тысячи человек. Главным событием стало региональное первенство по приготовлению хычинов. Это лепешки из пшеничного теста. Они могут быть с различными начинками – картофелем, сыром, мясом, зеленью и капустой. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 84 рубля 54 копейки, евро – 97,51. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Откуда она берется, эта печаль, совершенно непонятно. Хотя есть подозрение, все-таки понедельник на дворе. Но я вам лучше скажу, откуда берется радость и счастье, друзья. От любимой музыки на Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас. Юрий Шатунов, группа Joy. В Москве 11:18. Меня зовут Антон Веселов.

Такая народная примета, друзья. Если после двух холодных дождливых дней потеплело, светит солнышко, скорее всего, наступил понедельник. Ну, надо вот отдать должное нынешнему понедельнику. Он хорош. Ну, по крайней мере, мне нравится в смысле погоды. 11:34 в столице. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас Army of Lovers, Алексей Глызин и Donna Summer.

0: Как говорится, друзья, хорошая жена без зарплат не оставит, ну а классные исполнители не оставят нас без суперхита. Пусть и чужого, с суперхитом группа «Атаван», группа «Армия Flowers» на Ретро-ФМ в 11.48. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Юби Фотен и Виктор Салтыков до конца этого часа.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди доктор Албан, Эфер Дэвид и бит-квартет «Секрет». Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Очередная инициатива на жилищном рынке. В Госдуме предложили федеральному правительству запустить народную ипотеку со ставкой 3%. Она будет рассчитана на рабочих и инженеров. Об этом по итогам посещения Иркутского завода тяжелого машиностроения заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как передает ТАСС, он отметил, для удержания специалистов, чтобы они не уезжали из столицы в столицы или на вахты, требуется не только достойная зарплата, но и жилье. Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. С начала года кредитные организации уже ликвидировали более 1300 отделений. Это самый высокий показатель, как минимум, за последние 7 лет. Такими темпами к концу года количество офисов может сократиться более чем на 2000. По информации «Известий», банки все чаще переводят обслуживание в цифровой формат. Это позволяет сократить расходы на содержание сети. Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис. Там начали принимать документы от туркомпаний и выдавать готовые паспорта. Решение приняли, чтобы ускорить и упростить обслуживание как туроператоров, так и индивидуальных заявителей на этапе получения документов. В Союзе туриндустрии отметили, что Япония остается одним из самых быстрорастущих направлений у российских туристов. Пик амурского паводка в Хабаровске спустился ниже по Амуру. Об этом сообщает МЧС. Уровень реки у города снизился на 2 сантиметра. Подтопленными в Хабаровске остаются больше 370 приусадебных участков. Сегодня в регионе ожидаются сильные дожди. Из-за осадков вода уходит медленнее. Паводок фиксирует и в Приморье. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году не состоится. Мероприятие перенесено на следующий год. Причины не называются. Напомню, «Спасская башня» проходила ежегодно на Красной площади в Москве с 2006 года. В фестивале участвовали российские и иностранные военные оркестры и фольклорные коллективы. В Москву приезжали военно-музыкальные ансамбли из Беларуси, Италии, Арабских Эмиратов, Сербии и Эфиопии. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Так, американский доллар сегодня держится на отметке 84 рубля 54 копейки. Единая европейская сегодня 97 рублей 51 копейка. В Москве 12 часов и 2 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Представьте, друзья, вы где угодно. В пробке, на даче, на пляже. А вокруг звучит та самая музыка, от которой хочется закрыть глаза и улыбнуться. Для этого вам нужно скачать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже тогда, когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Лет через 20 психоаналитики будут объяснять пациентам, что их проблема в том, что их не долайкали в детстве. Но вот что мы с вами делали в детстве? Так это ходили в цирк. И, кстати говоря, одна из самых известных у нас в стране, по крайней мере, цирковых мелодий «Little Man» в исполнении оркестра Джеймса Ласта на Ретро-ФМ в 12:35. Ну, а уже совсем скоро у нас «Мадонна», «Ace of Base» и Владимир Высоцкий.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: мало уметь мечтать, друзья. Надо еще уметь не спотыкаться о раскатанную губу. Вот это не у всех получается, но я, собственно, вам этого желаю, если понадобится. Вот у Мадонны как-то получается же, да, это делать? А мечтает она не больше, не меньше о холидее, о празднике, об отдыхе. О выходных, в конце концов. Мадонна на Ретро FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас группа Чили и ансамбль «Земляне» до конца этого часа.
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами.
9: 12+. RetroFM.

0: И новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России вновь заговорили о продлении работы детских садов. На сей раз с инициативой сегодня выступил депутат Госдумы Каплан Пашин. По его словам, рабочий день многих родителей заканчивается в то же время, что и в дошкольных учреждениях. Поэтому режим работы садиков следует продлить до 20 часов. Как передает РИА Новости, Пашин отметил, что в начальной школе проблема стоит еще острее, поскольку уроки заканчиваются в середине дня. Пензенская, Ульяновская, Свердловская, а также Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала регионы, где наиболее активно внедряют меры поддержки работающих семей. Она отметила важность дополнительных отпусков, гибкого графика, удаленной работы, присмотра за детьми. Эти меры вошли в корпоративный демографический стандарт. В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Как передает АС, в них обещают отличный ремонт, приветливого арендодателя, пешую доступность к вузу, высокую, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. Общественники предупредили, иногда у аферистов есть и офис, куда студенты приходят подписывать бумаги и платить. Еще 4 страны перестанут признавать российские 5-летние загранпаспорта. Так, с 1 октября путешественников с небиометрическими документами не пустят в Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Швецию. Об этом сообщила РБК со ссылкой на Еврокомиссию. При этом уточняется, Швеция предоставит временное исключение до 31 декабря этого года. Она продолжит пускать россиян, имеющих визы и виды на жительство стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, выданные до октября. Мир фантастики становится все реальнее. Южную границу США в будущем смогут патрулировать человекоподобные роботы. Они будут способны самостоятельно передвигаться по пересеченной местности и обнаруживать людей. Такую технологию уже представили американскому министерству внутренней безопасности. Между тем, внедряют роботов и в школьное образование. Например, в одной из школ в испанском городке Саламанка с сентября в изучении искусственного интеллекта и программирования старшеклассникам будет помогать робот-гуманоид. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну, я вам больше скажу, друзья, уже веселее. Ну, потому что с нами же она, любимая музыка Ретро FM. 13 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фолли. Песни из 12 стульев и Гаррит Гейтс через несколько минут.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Но я тоже считаю, что в индустрии развлечений самое удачное было разделение людей на два пола. Ну ведь кто-то же придумал эту самую любовь, друзья, правда? Рикардо Фоль на Ретро-ФМ только что, уже совсем скоро у нас No Mercy, Юрий Штанов и Рой Орбисон в Москве 13:35.

0: Но эта песня уже сама по себе заставляет нас становиться счастливее. Машешь так головой под нее. Прям, знаете, настроение улучшается. Это Новомерси в 13.49, друзья. А в следующем часе еще счастливее станем. Фильчта на Ретро-ФМ. Так что пишите. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Сандра и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

14.01 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там можно выбрать вкладку «Программы», найти «Филичиту» и заполнить специальную форму. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе. Там выложено сообщение, под которым можно, нужно оставлять свои приветы и поздравления. Вы, самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение, все это чрезвычайно важно. Поехали!

0: Да, всю неделю, весь этот час, собственно, примерно так и будем говорить. Признаваться друг другу в любви и, конечно, передавать друг другу приветы. Фильчта на РетроФМ, мама из Краснодарского края, передает привет своим девочкам Амелии, Сурети и Самии с Хабо. Папа Серега из Алексина передает привет бабушке Светлане из Ташкента и любимой жене Катюше, да и сыну Артемке, конечно же. Денис из Копейска передает привет своему другу Ивану из Москвы.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Коллеги поздравляют Алексея Михайловича Потягаева с выходом из отпуска. Вот какие коллеги добрые, а? Дочка Даша передает привет маме Евгении Александровне. Люблю, очень сильно скучаю, мечтаю о домашнем борще, пишет Даша. Евгения из Евпатории передает привет дочери Дарье Заугольниковой в Москву. Быстрее выздоравливай. Такое пожелание.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита.
2: На Ретро FM.

понял, что это очень непросто. Как-то она очень своеобразно поет свои песни. Первый раз до меня это как-то дошло. Так, друзья, Филь Чита на Ретро-ФМ. Продолжается, забыл слово, продолжается. Михаил из Магнитогорска поздравляет свою бабулю с днем рождения, желает ей крепкого здоровья, счастья во всем. Бабуля, мы все тебя очень любим. Также огромный привет мамуле Оксане, тете Оле, дяде Грише, тете Лене, Мариночке. Натали и Тимур из Новосибирска передают привет, соответственно, мужу и отцу Сергею Сабирзянову, который сейчас в рейсе. Ждем его возвращения домой и очень его любим. Ну и, наконец, из города Курск Щегровского района привет Ирине от Димы Лысенко. «Ирочка, я тебя люблю навсегда. У нас все будет хорошо», пишет Дима.

0: Алена Сергеевна передает привет коллективу компании «Доминант» города Сербково. Желает хорошего настроения, продуктивной рабочей недели. Наталья из Жуковского поздравляет с днем рождения Татьяну Гусеву. Желает самого доброго, здоровья, любви, исполнения мечты. Да, одной, да? Нет, всех меч. Ну и, наконец, Анка из города Абинска поздравляет свою любимую подругу Надежду с днем рождения. Желает ей здоровья, радости и любви.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Пашова передает пламенный привет своей дорогой подружке Иришке Беловой. Желает хорошего настроения, хорошей погоды и отличного настроения. Андрей Лобанов из Краснодара поздравляет одноклассницу Ольгу Бойко из Белореченска с днем рождения. Желает мира, счастья, процветания, удачи и привет мужу Сергею Владимировичу. Дочь Лисан из Челябинской области, Аргаяшский район, деревня Курманово, передает привет своим родителям Гузель и Рамилю Кучукбаевым. Знаю, что они сейчас слушают Ретро-ФМ. Я вас очень люблю, пишет Лисан.

0: Людмила Красоцкая из Калининграда рассказывает такую... Я бы сказал, триллер рассказывает нам. 4 июля 26 года вылетали из Пхукета в Москву, но самолет из Калининграда задержали на 10 часов от приземления в Москве до окончания посадки оставалось 40 минут. И она очень благодарит всех, кто поддерживал в этот момент. Наташа, старший бортпроводник, пассажиры, работники аэропорта и даже пассажиры, которые пропускали без очереди. Низкий поклон вам, добрые люди, от Людмилы из Калининграда. Так, Рания из Башкортостана передает привет своему мужу Роберту Юлдашеву, желает ему хорошего настроения и продуктивной рабочей недели.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: родные из Перми поздравляют племянника Вильнура Ипатова с днем рождения. Так, пожелания тут в стихах. Я, знаете, красивые стихи не умею читать, поэтому перефразирую. Пусть в жизни все будет удаваться, солнце сияет в душе, успеха во всем, ну и доброты в сердце. Ольга из Ростова-на-Дону передает привет своему рабочему трио. Ольга, Оксана, Ольга. На работе заряжаемся позитивом на всю неделю, девчули. Молодцы какие, а? Так, ну и наконец, Мартышка, она же Маруся из Орехово-Зуево, поздравляет с днем рождения самого лучшего мужчину в мире. Андрюшка, пусть все твои желания исполняются.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Интернет-поток Retro FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
13: И спали, уносится печаль.
12: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е.
11: 12+.
2: Retro FM.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

когда придется, мы говорим ни о чем.

Евгений Белоусов завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успеем прочитать. Жена Елена поздравляет любимого мужа Андрея Скачкова с серебряной свадьбой, с наступающим юбилеем. Крепкого здоровья и благополучия тебе, родной мой, пишет Елена. Любовь Пятакова поздравляет своего папу Александра Владимировича с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах. Дочь Юли из Москвы передает привет любимой мамочке Таисе Андреевой. Все будет хорошо, не вешай нож. Муж Николай передает привет любимой жене Ксении Бересневой. Поздравляет с недавно прошедшим юбилеем свадьбы. И очень-очень-очень сильно любит. Ну и, наконец, завершающая. Муж Кирилл из Санкт-Петербурга поздравляет свою любимую жену Викторию с чугунной свадьбой. Ты самая лучшая жена и мама. Оставайся всегда такой же. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и поздравления. Снова будет филичта на Ретро-ФМ. Ну, а в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова.

0: столице 15.00. Далее на Ретро ФМ Рики Повери, Леонид Агутин и Джой. Буквально через несколько минут. Ну а прямо сейчас новости. Приветствуем в студии Дмитрия Королева. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он отметил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно создают условия для роста числа детей в российских семьях. Комплекс мер включает материальную помощь при рождении ребенка, медобслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных и работающих матерей. Россиянам посоветовали заранее оформлять биометрический заграничный паспорт. Причина – сокращение числа европейских стран, которые признают обычный международный. Напомню, с 1 октября Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России. Таким образом, как уточнили в Ассоциации туроператоров нашей страны, теперь уже 15 государств не признают небиометрические российские загранпаспорта. Республика Гана для России исторически один из важнейших партнеров Западной Африки. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров, принимая своего африканского коллегу. Программа этого визита очень насыщенная. В частности, она включает подписание ряда важных документов. Дипломаты также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня. Президент подтвердил участие в третьем саммите «Россия-Африка» в конце октября. В Евросоюзе готовят самый масштабный пакет антироссийских санкций. Как сообщила глава представительства службы Евросоюза Кая Каллас, его планируют предоставить этой осенью. При этом детали она не раскрыла, добавив, что давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт на Украине. В России же неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к санкционному давлению. В одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико начал требовать увеличения зарплаты и еженедельной выходной. Между тем, отмечается, эти данные требования запрограммированы и являются частью общения робота с посетителями и персоналом, а его шуточные просьбы стали частью атмосферы заведения. И о валюте на этот понедельник: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Пока на этом все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Отличного дня!

«Все работы хороши, выбирай на вкус», — сказал как-то поэт. И даже ошибаясь с первоначальным выбором, мы зачастую можем эту ошибку исправить, занявшись тем, к чему лежит душа, а не к чему толкают нас родители. Тем, кому не хватает в обыденной жизни адреналина, выбирают что-нибудь погорячее, как, например, герой этой песни группы «Земляне». 15:18, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем дня. Вы слушаете Retro FM. Далее у нас продолжение музыкальной программы «Трио Ахам», «Биосамоцветы» и «Мадонна». Оставайтесь с нами.

классная песня, под которую приятно расслабиться и ненадолго отрешиться от текущих будничных дел. И даже освежиться под дождиком, про который здесь поется, если вам уже надоела жара. Норвежский трио Аха с приветом всем слушателям Ретро-ФМ. Ну а я с отдельным приветом тем, кто уже скачал новое приложение нашей радиостанции. Быстро, удобно и никаких лишних кнопок. И тем, кто пока этого еще не сделал, но вот-вот собирается. Сделайте это для вас, друзья. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу, множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте свою любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, не стоит тратить время на человека, который не хочет провести это самое время с вами. Тем более, если вы планировали провести с ним целую вечность, которую посвятили одной из лучших своих песен участники группы Erasure. Как говорится, ничто не вечно под луной, и этот музыкальный час на Retro FM закончится совсем скоро. Впрочем, мы еще успеем с вами насладиться одним из лучших хитов «Я синяя птица», а также замечательным дуэтом Пола Маккартни и Майкла Джексона. 15:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир».

0: 16 часов в Москве. Кто хочет послушать Сандру и «Ласковый май»? Через пару минут вы сделаете это благодаря Retro FM. Ну а пока послушаем новости и Игоря Акулова. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. С 1 сентября автомобилистов России ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от 1 дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не менее 45 часов. Документы для перевозок переводятся в электронный формат через ГИС-ЭПД с переходным периодом до марта 2027 года. Кроме этого, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. В Российском Союзе туроператоров рекомендовали россиянам заранее оформлять биометрические загранпаспорта. Европейские страны постепенно сокращают признание небиометрических паспортов. С 1 октября к ним присоединятся Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Всего таких стран станет 15. Ранее ограничения уже ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Германия и другие государства. Россиянам советуют оформлять 10-летний биометрический паспорт. Закон позволяет одновременно иметь 2 действующих загранпаспорта. Ждать окончания срока действия старого документа не требуется. С начала года российские банки закрыли более 1370 отделений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем закрывается по 196 офисов в месяц, однако некоторые банки, напротив, наращивают сеть. Главная причина сокращения – это изменение привычек клиентов. Развиваются мобильные приложения и система быстрых платежей. Полностью отказаться от офисов банки не могут. Часть клиентов по-прежнему предпочитают очное обслуживание. Вячеслав Володин напомнил о законе против спам-звонков и массовых рассылок. Он вступил в силу год назад. Для отказа нужно подать заявление оператору связи через личный кабинет или в офисе. Оператор обязан прекратить звонки и сообщения уже на следующий день. За нарушение предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Услугой уже воспользовались более 340 тысяч раз. С сентября прошлого года действует норма об обязательной маркировке звонков от компаний. На экране телефона должно отображаться наименование организации. И астрономы обнаружили новый тип космического объекта. Это звезда с черной дырой. Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру он сравним с Солнечной системой, при этом он ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массой около 100 тысяч Солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других маленьких красных точек во Вселенной. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Как шутят в народе, ничто не портит, так не портит жизнь, как хорошая память. Не очень приятные воспоминания, надо признать, преследуют героиню этой песни. Сисси Кетч, не единожды посетивший отель, где разбиваются сердца, доминует нас с вами, друзья, чаша сия. Пусть наши сердца будут всегда наполнены любовью. Любимая музыка ретро-ФМ нам в помощь. Далее в нашей музыкальной программе Иванушки Интернешнл и Крис Ри в Москве 16:19. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня!

Как говорят люди, прошедшие суровую армейскую школу, армия — это такая работа, после которой вся гражданская жизнь кажется бесконечным перекуром. Вспоминая

Свои армейские будни категорически соглашусь. Хотя первый трудовой день на работе после отпуска тоже, знаете ли, не сахар. Группа «Статус Кво» на Ретро FM напоминает о том, каково это побывать в армии. 16:35. Время московское. Уже через 3 минуты дождемся новую порцию лучших музыкальных хитов. Нам на Ретро FM споют Альфавиль, Тайп и Игорь Иванов.

0: Но кто из нас не хочет жить долго и при этом оставаться вечно молодым, как герой этой песни, желательно от природы? Не только те, кто считает, что услуги косметологов слишком дорогие. Кто-то из наблюдательных людей как-то подметил, что жить долго чаще всего хотят именно те, кто при этом не хочет вести здоровый образ жизни. Не скажу по поводу здоровья физического, но вот здоровье душевное, если что, подправить нам на Ретро FM всегда помогут любимые артисты, их лучшие песни. Это группа «Альфавиль». Продолжение уже через пару минут. До конца этого часа нам споют квартет «Абба» и группа «Комбинация». В Москве 16:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении «Магнит» по

0: премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Ну а последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о проработке вопроса создания корпоративных детских садов при промышленных предприятиях. Это делается с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений. Меры входят в комплекс по стимулированию рождаемости. Госкорпорации и предприятия ежегодно наращивают финансирование поддержки семей. Также предусмотрена материальная помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и жилищные льготы. Также создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Чем раньше туристы бронируют осенний отдых, тем дешевле он обходится. И сравнение цен на сентябрьские туры показало рост примерно на 20%, а в отдельных отелях на 40% и более по сравнению с акциями раннего бронирования. Туроператоры хорошо закрывают блоки мест в отелях и кресел в самолетах, поэтому гореть, собственно, и нечему. И бронировать тур ближе к вылету становится гораздо дороже. Московская биржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на биткоин и эфир. Они не имеют даты экспирации и автоматически пролонгируются, дополнив существующие квартальные и месячные фьючерсы на 5 криптовалют. Также в ближайшее время появятся вечные фьючерсы на 20 иностранных акций, включая Amazon, Tesla и Netflix, а до конца года планируется запустить еще около 30 новых инструментов. Эксперты обнаружили новое шпионское ПО Dragon Doll. Оно нацелено на устройство Android и маскируется под обновление Google Chrome через фишинговые сайты. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна, а собранные данные шифруются и отправляются на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей Саудовской Аравии. Всего зафиксировано около 150 образцов программы. Атакам подверглись пользователи более чем из 26 стран, включая Россию. И в сети появился новый романтический тренд. Влюбленные пары ищут снимок космоса, опубликованный в день их знакомства, чтобы узнать, каким было их первое космическое свидание. В архиве есть фотографии почти на любую дату с июня 95 года, галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваши любимая музыка. Всем отличного вечера.

Тем, кто считает, что понедельник далеко не самый позитивный способ проводить 1/7 часть своей жизни, думаю, немного романтики не помешает. Более того, будет исключительно на пользу и поможет изменить мнение о сегодняшнем дне в лучшую сторону. Спасибо за настроение бит-квартету «Секрет» и Жене Белоусову со Стиви Вандером. Тоже спасибо скажем, но через несколько минут, когда прозвучат их лучшие песни здесь, на Ретро-ФМ. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного вечера и яркого летнего настроения в Москве. 17:19.

0: душе храни.
1: Многие из нас наверняка хотели бы, чтобы лето побыло с нами чуточку подольше. Но, увы, в некоторых случаях нам не помогут ни золотая рыбка, ни добрая фея, ни старик Хоттабыч. Тем не менее, еще 14 законных дней на календаре у лета есть. Женя Вилаусов на Ретро-ФМ, 17:35 в Москве.

0: о том, что сама судьба дает нам подсказки, какие-то знаки, помогающие принять верное решение, в том числе с кем идти по жизни. Группа Ace of Base на Retro FM. Всегда держитесь людей, которые могут легко нарисовать улыбку на вашем лице, друзья. И не забывайте благодарить их за те моменты, которые доставляют вам радость и позволяют чувствовать себя счастливым человеком, за приятные и добрые слова, что говорят. А доброе слово, оно и лечит, и вдохновляет, и даже усиливает чувства, о чем нам на Retro FM совсем скоро напомнит Фэнси и Александр Барыкин до конца этого музыкального часа. 17:49, время московское, я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного понедельничного вечера.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса.

0: бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты? Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: 6 вечера в Москве. Modern Talking и Самоцветы ждут нас впереди на Retro FM через пару быстрых минут. Но сначала послушаем последние новости. И Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В Хабаровском крае из-за паводков потоплены 11 населенных пунктов, 391 земельный участок и 12 участков автодорог. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Спасатели проводят подворовые обходы и круглосуточно мониторят ситуацию. Работает насосное оборудование для откачки воды. Уровень воды в Амуре у Хабаровска начал снижаться, но ниже по течению он продолжает расти. По прогнозам, у Комсомольска на Амуре к 20-21 августа уровень воды может достигнуть 480 сантиметров. С 11 августа, напомню, в Хабаровске

действует режим ЧС. Верховный суд разъяснил, когда можно вернуть задаток при покупке квартиры. Это возможно только в случае, если в предварительном договоре прописаны конкретные обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Поводом стало дело супругов из Калининградской области, которые внесли задаток, но не смогли получить ипотеку. Три инстанции встали на их сторону, однако Верховный суд указал, что отказ банка не является объективной невозможностью исполнения, поскольку договор не закреплял конкретный вид кредита и допускал использование собственных средств. Дело направлено на новое рассмотрение. Депутаты подготовили законопроект о ежегодной выплате родителям 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы для детей. Было отмечено, что стоимость комплекта формы составляет в среднем от 8 до 15 тысяч рублей, а общий набор для первоклассника в этом году вырос более чем на 6% и достигает 47 тысяч рублей. Для родителей с несколькими детьми такие траты становятся неподъемными. Роспотребнадзор сообщил, что в России заблокировано более 34 тысяч интернет-ресурсов с БАДами. В них распространялась информация о розничной продаже добавок, реализация которых запрещена. Среди них страницы с продукцией, не прошедшей госрегистрацию, а также опасные товары, включая так называемые жиросжигатели и никотинамид и мононуклеотид. Ведомство рекомендует приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. И в Китае мультфильм «Бычок Лай», созданный мамой и сыном, неожиданно стал хитом проката, несмотря на насмешки зрителей. Проект делался 5 лет с минимальным бюджетом. Сначала собрал всего 7 тысяч юаней за 10 дней, однако волна критики и абсурдность привлекли внимание, и сборы выросли в 800 раз. И расскажу о валюте. Доллар 84 рубля и 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

Быстренько пробежаться по хитам знаменитой ливерпульской четверки помог нам проект Stars on 45. Отмечу, что одного такого попурри не хватило, чтобы даже близко охватить творчество группы Beatles, потому что поклонники их творчества из Голландии на этом не остановились. Впрочем, об этом расскажу, наверное, при случае как-нибудь в другой раз. 18:18, время московское. Через несколько минут послушаем на RetroFM мелодию служебного романа и FR Дэвида. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.

Не хандрим, друзья, выше нос, хвост пистолетом. Берем пример с героя этой песни группы Dire Straits, что шагает по жизни с улыбкой и гордо поднятой головой. Хотя никто не мешает нам под эту отчасти философскую историю с некоторой грустью оглянуться назад и вспомнить все самое лучшее с того, что уже было в нашей жизни. Ну и, конечно же, понадеяться на то, что все еще будет. 18:34, время московское. Кстати, о том, что будет дальше, уже через несколько минут свои лучшие песни нам на Retro FM споют Анна Плавас, Игорь Иванов. А еще у нас, друзья, впереди целых две недели лета.

0: Как бы ни было хорошо в прошлом, как бы здорово ни было в настоящем, обязательно стройте планы на будущее. Как, например, героиня этой песни Сандры. По крайней мере, она уже знает, с кем проведет свою дальнейшую жизнь. We'll be together. Мы будем вместе. Так называется этот хит, что звучит на Ретро-ФМ в 18.47 по московскому времени. Знаю точно, друзья, что следующие несколько часов вы проведете на Ретро-ФМ в компании с Русланом Романовым. Ну, а я, Олег Орлов, еще раз желаю вам, друзья, приятного вечера и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета для бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и

0: Карам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассники. Будь в курсе наших событий. 15+.

0: столице 19 часов. Далее Рики Повари, группа Браво и The Weather Girls на Ретро-ФМ через пару минут. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Росавиация планирует к 30-му году оснастить инфраструктурой для беспилотной авиации 35 регионов России. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Потемкин. В некоторых субъектах, например, в Татарстане, такая инфраструктура уже создана и может стать площадкой для развития маловысотной экономики. Также активно развивается беспилотная инфраструктура на Дальнем Востоке. В прошлом году было выполнено 178 тысяч полетов летательных аппаратов, что на 20% больше, чем в 2024 году. Минпросвещение разъяснило правила обучения во вторую смену. Ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также все классы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не могут учиться во вторую смену. Обучение во вторую смену допускается только для учеников вторых, четвертых и шестых, восьмых классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00. Также запрещено проведение нулевых уроков и обучение в три смены. Росреестр выявил более 500 сайтов-двойников, предлагающих платную продажу данных из ЕГРН. По закону такие сведения может предоставлять только само ведомство. За последние 6 лет заблокирован 531 такой ресурс, а в текущем году при участии Генпрокуратуры пресечена работа 6 сайтов. Отличить подделку можно по доменному имени, отсутствию входа через госуслуги и наличию рекламы с прайс-листами. Также Росреестр готовит

Законопроект о запрете создания сайтов-двойников картографических сервисов. Красная икра в сетевой рознице подорожала до рекордных 23,5 тысяч рублей за килограмм. Самая дорогая икра Нерки продается по цене от 18,5 до 23,5 тысяч рублей. Икра киты 16,5-22,5 тысячи, а икра горбуши от 14,5 до почти 20 тысяч рублей за килограмм. Рост цен связан с рекордно низким выловом, на 60% меньше по сравнению с прошлым годом, что приведет к минимальному объему заготовки икры. При этом цены на прошлогоднюю икру остаются высокими, хотя ее срок годности истекает через несколько недель. И в Калифорнии прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победителем стала 6-летняя мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи. Она любит греться на солнце и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. В этом году конкурс отметил 50-летие и популяризирует идею брать питомцев из приютов, прославляя их уникальность. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

weather girl. And have we got news?

Понедельник, друзья, позвольте поинтересоваться, готовы ли вы пойти со мной после насыщенного первого рабочего дня новой недели. Впрочем, вопрос, конечно, риторический, в том-то и фокус, что идти, ехать никуда не нужно, устраивайтесь поудобнее. Уровень громкости должен быть максимально комфортным, ну а за музыкальную подборку не беспокойтесь, все будет, как всегда, в лучшем виде. Отличный отдых обеспечен всем, кто настроен на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов, с вами до полуночи.

Полагать, ликуют поклонники группы «Бананарама» в общем этого хита, в частности. Конечно, кстати говоря, любимая Шизгара, равно как и другие суперхиты, становятся еще ближе и готовы звучать в самом отменном качестве. Нужно всего лишь скачать новое приложение «Ретро-ФМ», быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, а еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, а скачанные подкасты, кстати говоря, можно слушать даже когда нет интернета, что очень удобно. Прелесть, да и только. Радио Хаб, новое приложение Ретро ФМ. Ищите в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро ФМ, где бы вы ни находились.

0: Мелодии самые душевные, голоса пронзительные, удивительные, которые в результате, в совокупности дают нам, конечно же, песни, произведения, которые близки каждому из нас по-своему и наверняка ассоциируются с чем-то хорошим, напоминая о той или иной жизненной ситуации. В частности, композиция под названием «Kiss Me», которая продолжает наш вечерний эфир на Retro-FM. Вызывает лично у меня только положительные эмоции. Надеюсь, что вы солидарны, друзья. 19:48 на часах в столице. Далее Бонни Тайлер, Лещенко. Уже через несколько минут не пропустите.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Совсем скоро на Ретро-ФМ станцуем ламбаду и споем песню из фильма «Бриллиантовая рука» в столице 20.00. А сейчас узнаем итоговые новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство России ежегодно выделяет около 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Госсовета сегодня в Улан-Удэ также обсуждалась модернизация транспортного парка с использованием различных механизмов поддержки, включая льготный лизинг и казначейские инфраструктурные кредиты. Ключевым инструментом стало списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным займам при условии направления средств на транспортные цели. Посол КНР в Москве заявил о необходимости введения взаимного безвизового режима между Россией и Китаем на постоянной основе. Было отмечено, что после окончания текущего срока до конца 2027 года есть все основания для его продления. Напомню, что стороны взаимно ввели безвизовый режим для граждан друг друга, и Китай уже продлил его до 31 декабря 2027 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР на аналогичный срок. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 3 баллов. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился примерно в 94 километрах от города на глубине 44 километра. Информация о пострадавших разрушениях не поступала. Ранее также у побережья японского архипелага Кадзан также регистрировалось землетрясение магнитудой 5,4. ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру в России на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Совместный мониторинг с Минстроем и Минпромторгом зафиксировал увеличение стоимости на внутреннем рынке. В службе отметили, что рост цен связан с увеличением строительной активности при низких складских запасах арматуры, сформировавшихся из-за ожиданий рынка. Производителям направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования. И исследование Мадридского университета показало, что люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. В опросе участвовал 591 работающий взрослый из Испании, которые прошли тесты на предпринимательские склонности. Они чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. При этом исследование не доказывает причинно-следственную связь, а использует самоотчеты и изучает участников в один момент времени. Для точных связей нужны более глубокие исследования. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

безмятежном времяпрепровождении. Очень надеюсь, друзья, что к этому часу, к этой минуте вы завершили такие ваши дела, может быть, даже добрались до точки назначения и, вероятно, успели поужинать. Мне кажется, вот теперь строите планы, ну или просто отдыхаете под лучшую музыку на Ретро FM, что тоже замечательно, прекрасно. Отличного вечера понедельника, всем 20:20 практически в Москве. Я Руслан Романов, пламенно всех приветствую. Далее любимые композиции от Дмитрия Маликова, а также Black с хитом Wonderful Life у нас через несколько минут.

Не думали вы, друзья, что вечер понедельника может быть даже вот несколько энергичным, судя по этим зажигательным ритмам? А я вам скажу, то ли еще будет. Главное, оставайтесь с нами на Retro FM. Лучшая музыка собрана только здесь у нас. 20:35 практически в столице. Скоро трио Sting, Rod Stewart и Брайан Адамс с великолепной любовной историей, балладой. Ну и, конечно же, песня в исполнении Аиды Ведищевой у нас прямо по курсу. Идем далее.

0: великолепный Майкл Джексон, что доказывают и миллионы поклонников по всему миру, танцующих, конечно же, ну и вообще все творчество короля поп-музыки в целом. Эти ритмы и мелодии едва ли оставят вас равнодушными. Ну, а в данном случае еще и меня, в частности, подталкивают напомнить вам о том, что буквально через 10 с небольшой минут в нашем эфире стартует вечеринка. Ретро-ФМ, уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки уже готов, собран для вас и будет заряжен, начиная с 21 часа до самой полуночи в нашем эфире. Не пропустите, так что вот все, как говорится, совпало как нельзя лучше в данном случае. До старта вечеринки услышим еще команду The Platters и Криса Кельми на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

один из тех многочисленных случаев, когда суперхит рождается по результатам глобальной переработки оригинальной версии композиции. Так поступил и норвежский дуэт под названием Madcon, продемонстрировав миру свое видение песни Begging спустя 4 десятилетия после выхода первоначальной версии. Впрочем, этот вариант, справедливости ради, отмечу, мир увидел уже почти 20 лет назад. Вот такие истории наполняют вечеринку Retro-FM, которая продолжается в столице 21.20. Я Руслан Романов. Вас приветствую.

напоминает нам, в какое время суток в эфире вечеринка Ретро FM. Но темнота в данном случае друг, как говорится, всех, кто настроен на лучшую дискотечную музыку. Так что «Ла Луна» — это в определенной степени наш с вами ориентир и знак того, что танцы где-то происходят. А именно здесь у нас на вечеринке Ретро FM. 21:34. Время московское. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет. Мы танцуем до полуночи. Все как обычно.

Вот уж действительно неожиданно, особенно для Сочи. Пусть, пожалуй, только в песне останется эта трогательная картина, а нам все же хотелось бы вот этот момент отложить на самую отдаленную перспективу. По крайней мере, для начала бабье лето неплохо было бы лицезреть, ну а там уж и все остальное. Завершаем с вами пока лишь только 17 августа, понедельник, лучшей танцевальной музыкой здесь на вечеринке Retro FM. Всем пламенный привет и здравствуйте. Танцы продолжаются до полуночи. Не расходимся.

Приветствую всех, кто не пропускает вечеринку Ретро-ФМ даже по понедельникам. Очевидно, сегодня собрались все, кому не безразлично лучшая танцевальная музыка. И не только, а значит, думаю, что не лишним будет напомнить и про новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Скачанные подкасты можно даже слушать, когда нет интернета, что очень удобно. Радио Хаб — новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте, устанавливайте и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились, в любой момент времени.

Песни, которые мы не просто знаем и любим, а без которых себя уже не представляем в принципе. И пусть годы детские прошли, и все мы подросли и повзрослели, а эти мелодии и слова в наших сердцах навсегда, в том числе благодаря и группе «Иванушки Интернешнл», конечно же, разумеется. 22 часа 34 минуты в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Приветствую всех, кому не спится. Танцуйте с нами до самой полуночи.

0: танцевать. Конечно же, вот примерно так и проводим время под лучшую дискотечную музыку. Здесь с 21 часа и до полуночи уникальный микс звучит специально для вас 3 часа напролет. Это ли не чудо, друзья? 22:50. Время точное столичное.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Абсолютно уникальный музыкальный почерк, фирменная манера и чаще всего неповторимые тембры. Голос отличаются в произведениях группы Yellow. Потрясающие данные демонстрирует нам коллектив. Продолжение уникального микса и вечеринки Retro FM, соответственно, 23:18 в столице. Всем здравствуйте, доброго времени суток. Танцы продолжаются до полуночи.

FM ждать особо никого и не придется, потому как все уже тоже здесь ежедневно с 21 часа и до полуночи. Все ценители лучшей дискотечной музыки, не сговариваясь, настраиваются на уникальный микс, что более чем понятно и логично. 23:33 в Москве. Танцы продолжаются до полуночи. Напоминаю, так что, друзья, сделайте громче, если это уместно, конечно.

Самая лучшая, причем танцевальная музыка, наполняет уникальный микс традиционно здесь, на вечеринке Retro FM. В очередной раз мы с вами в этом убедились, друзья. Впрочем, прямо по курсу еще бесконечное количество таких встреч. Ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени для вас танцы. Я, Руслан Романов, смену завершаю. С полуночи встречайте Андрея Мареева на Retro FM.

Ну а чего скромничать, друзья? Действительно, ночь у нас намечается всем ночам ночь. В плане музыкальной составляющей, в плане настроения уж совершенно точно сдавать позиции не будем. А зачем? Ансамбль Joy на Retro FM в 0 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вас поприветствовать, друзья. Пожелать вам отлично провести это время под любимую музыку. Совсем скоро услышим Сандру, Михаила Боярского и Энрике Иглесиаса на Retro FM.

Да, не просто погорячее, а еще и в любой момент, в любом месте и без каких-либо преград и ограничений. Это я к чему, друзья? Это к тому, что можно и нужно скачивать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже в офлайне, то есть когда нет интернета. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

можно, конечно, и руки вверх поднять, и ногами подрыгать. Главное, не топайте сильно, друзья, и с громкостью, в принципе, поаккуратнее. Все-таки время позднее. Без 10 час ночи в столице уже. Это Army of Lovers и их версия знаменитого оттавановского мега-хита. Скоро услышим Стинга и Андрея Миронова на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

Согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

просто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

И ведь эта мелодия, вот прямо сейчас представленная в исполнении оркестра под чутким управлением Джеймса Ласта, она представлена в огромнейшем количестве исполнений, и с текстом, и без него. Но вот у меня единственная ассоциация, самая первая, что называется, с первых трех нот, это цирковое выступление. Клоунада, акробаты, фокусники, кто угодно. Но именно с цирком ассоциируется эта мелодия под названием «Little Man». 1:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Скоро Владимир Высоцкий, Джимми Саммервиль и Шура.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне?

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

кто ж не хочет жить вечно молодым? Пусть даже и не вечно, но все-таки с сохранением функциональности, бодрости не только духа, но и тела. Альфавиль на Ретро-ФМ в 1:35. Дальше, друзья, услышим также вечно молодые песни от группы Кино, дуэта Мэйвуд и норвежского трио А-Ха.

хотел было сказать, как я люблю эту песню Виктора Цоя, а потом понял, что, в общем-то, все песни из репертуара группы «Кино» я могу охарактеризовать именно так. Ну, что поделать, старый-старый киноман. 1:50 в столице. Всем желаю доброй ночи, друзья, и чтобы дом стоял, и свет горел, и чтобы печаль была, если только светлая.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Оно всегда лучше. Вот так вот открывают большущий секрет шоу-бизнеса группа «Опус» на «Ретро-ФМ». 2 часа и 20 минут. Ну, кто же в этом сомневался бы? Оно и слушателю, и зрителю тоже гораздо приятнее, когда артист живьем выступает. Скоро Рой Орбисон, Лев Лещенко и дуэт «Роксет».

И строевым шагом красотки шагают. Рой Орбисон на Ретро FM в 2 часа и почти 35 минут. И хотя в ночи строем шагать как-то, ну, сложно придумать причину, тем не менее, кто-то, возможно, так танцует. Кто-то так расслабляется, кто-то отдыхает. Скоро Доктор Албан, группа Dire Straits и Мираж на Ретро FM. Доброй ночи вам, друзья.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, ну или как минимум предположить, что хорошо тому живется, кто о своей жизни рассказывает пританцовывая, ну или даже не пританцовывая, а отплясывая. Доктор Албан на Ретро FM 2 часа и почти 50 минут. Дальше, друзья, услышим Саманту Фокс и ансамбль «Синяя птица».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.